передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Арбитр неоновый глагола.

0: Для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.
1: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Вы всегда готовы?
3: Чего?
4: Вы пишете нам «Всегда готов. Город Москва».
3: Мы не писали.
4: Не писали? Значит, это кто-то вас подставил. А вам такое радио «Чипальдук» не знакомо?
3: Алло.
4: Да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Серьезный разговор писали.
4: Да, вам звонит интернет-радио под названием «Радио Чипальдук».
3: Ага, замечательно. Сейчас, секундочку.
5: Так, так уже третий человек.
4: Третий человек.
5: Обошел.
4: Большое там гнездо. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Это вы всегда готовы, значит?
3: Да.
4: Это вы радио «Чипальдук» слушали?
3: Да.
4: А вы знаете, что нелегально слушать радио «Чипальдук» с 1 января будет можно?
3: О, это здорово.
4: Так, а как звать вас?
3: Меня зовут Леонид.
5: Леонид. Леонид. А вы, судя по всему, молодой?
6: Леонид.
3: Да.
5: Леонид молодой, это хорошо. А вот этот вопрос вам можешь задать? Насколько вы молоды?
3: Я молод. Мне 13 лет.
4: 13 лет.
5: А как случилось, что вы стали слушать радиостанцию «Чипальдук»?
3: Мне передал один человек эту ссылку.
4: Которому было сколько лет?
3: Когда мне было 13 лет.
4: Нет, а тому, кто передал, тоже было 13 лет?
3: Нет.
4: Это был взрослый человек? Солидный,
3: это был взрослый человек.
4: Солидный человек. И не стыдно вот детей подсаживать на такое радио, как радио «Чипальдук»?
3: Наверное. Я не знаю. Я плохо знаю этого человека.
4: Но, тем не менее, вы ему доверились.
3: Я ему доверился.
5: Мы говорим, что как-то вот складывается так, что неизвестный вам, не особенно знакомый,
4: посторонний человек какой-то,
5: да,
4: вам что-то советует, и вы, стримглав, бросаетесь слушать сразу вот незнакомое радио.
3: Я послушал, мне понравилось.
5: Клево.
4: Ну, значит, этот взрослый человек неплохой человек. Все-таки стоит,
3: да,
4: вам его опять найти и сказать спасибо ему.
3: Ну, да.
5: А сами оставили на сайте-то вот свои координаты? Или, может, это тот же самый человек вас надоумил? Или...
3: Нет, я сам оставлял координаты собственного рвольно.
4: Лень, как-то пассивно немножко. Надо как-то нас завалить информацией, эмоциями. Вот. Или что там? Может, какое-то идет другое параллельное действие, а мы отвлекаем?
5: У вас там же народу много. Да что, что происходит сейчас в квартире?
3: В квартире сейчас я готовлю, я читаю матери про перестройку.
4: Вовремя.
5: Так, готовите что?
3: Мы готовим. Трудно сказать, мама что-то хочет сделать из грибов.
5: Так, ну это опасная штука, будьте внимательны. А почему вы маме читаете про перестройку, а не она вам?
4: Ну это с грибов только вот исключительно.
3: Нет, грибы вешенка, ничего такого мы не едим.
5: Потому что так получалось, что это больше некая последовательность. Мы уже поели что-то из грибов, и я читаю маме про перестройку. Тогда все.
4: К 25-летию со дня рождения перестройки под грибочки.
3: Мы грибы только что немного попробовали.
5: Угу. А что про перестройку-то? И мама как реагирует?
3: Я читаю маме про общество потребителей, которое образовалось во время перестройки.
4: И в котором мы проживать имеем честь сейчас, да?
3: Да.
5: А мама не в курсе была в этот момент? Или она просто вас проверяет какое-то задание?
3: Нет, я сам читаю, мне нравится про общество потребителей читать.
4: Угу. Значит, а маму-то ведь можно, наверное, упрекнуть. Она, поди, приближала вот этот день как могла. Она во время перестройки, наверное, там бурно голосовала, митинговала, чтобы перестраивали.
3: Нет, мама работала и работала.
4: Работала себе и работала.
5: Угу. Неожиданный какой-то
4: поворот,
5: да, какая-то,
4: да,
5: картина интересная.
4: Главное,
5: а мы вам будем
4: вот...
5: звонить, вы знаете об этом? Потому что очень важно, когда у тебя есть молодой слушатель, вот, допустим, ты звонишь человеку, которому лет 50, ну или 40, родишь ему через 5 лет, ну ему 45 лет, ну и что, ничего. А вот когда человеку, как вам, 13 лет, ты звонишь ему через полгода, а у него уже в жизни
4: это
5: изменение,
4: уже
5: совершенно
4: поколение,
5: другой человек,
4: да,
5: уже. И поэтому, да, это очень важно. Маме большой привет. Привет. Она как, слушает «Чипальдук»?
3: Нет.
5: А может быть, ей, помимо того, что читать, может, ей еще и «Чипальдуком» как-то подкормиться, подсунуть ей для какого-то бодрого настроения?
3: Наверное, надо.
5: Наверное, надо. Как учимся-то, кстати? Какие у нас, что там, зачеты, оценки?
3: Учимся, что-то плоховато, что-то получил тройку. Физика, физкультура, запрогул, английский по той же
5: причине. Ну, вот. Физика-то ладно, но вот английский с физкультурой надо бы, конечно... Как физически-то? Нормально себя чувствуем?
3: Голова болит.
5: Да, главное, это бывает.
4: Это в обществе потребления, от употребления неправильных продуктов, контентов и напитков может, конечно, голова болеть.
3: Ну да. Я сегодня ночью снился Ельцин со страшной силой.
5: А страшную силу кто представляет?
4: Видно, не первый день идет читка про перестройку. Это как сага уже такая, видно.
5: А маме читаете перед сном, чтобы она заснула?
3: Нет, маме вчера читал.
4: Вот, дорогие слушатели, к чему приводит чтение про перестройку?
5: А да. Подождите, еще вот буквально несколько секунд. А это какой-то уже следующий этап? Вы к этому пришли? Вы что-то читали ей про застойный период, про Хрущева времена, Сталина? Или это вот именно этот период в истории вас так вот взбудоражил? Как вот вы задумались вот читать ей про перестройку?
3: Нет, мне мама сама сказала читать про перестройку, я ей читаю. Интересная книжка.
5: А может, историком будете? Есть какие-то вот
3: предрасположения? Я хочу быть журналистом.
5: А такой предмет, как журналистика, в школе же его нету?
3: Нету, есть русская литература, мне достаточно.
5: Какие оценки?
3: 5.
5: Вот давайте будем держаться этого вектора. Будем звонить к вам и спрашивать, что у нас с русской литературой. Иногда все-таки и на физкультуру можно зайти, ну и бодрости.
4: Забежать на физкультуру.
5: Да,
4: а английский нельзя забывать. Но журналистам надо быть готовым, что могут и журналюгой обозвать. Тут надо иметь, так сказать...
3: Ну, пускай обзывают.
4: То есть готов, всегда готов, вот как он и пишет.
5: Да, я думаю, что напоследок все-таки, чтобы со страшной силой этот Ельцин не снился, чтобы как-то в ночное время...
4: На музыку поставят какую-нибудь. Перестроечную какую-нибудь, нет?
5: Нет у вас там никакого?
3: Перестроечную музыку.
4: Музыки какой-нибудь, да.
5: Девайс какого-нибудь.
3: Сейчас попробую. Я еще и Кропоткина читаю.
4: Кропоткина читаем. Там и Плеханов на подходе.
5: Это мама тоже посоветовала или самого как-то потянула?
3: Нет, самого потянула.
5: На Кропоткина.
4: Вот какой у нас слушатель-то. И при этом ему нравится Чапельдук.
5: Так, ну какой-то есть у нас уже музыкальный фрагмент, с которым вы хотели бы поделиться? Перестроечного хорошо бы, конечно.
3: Перестроить?
5: Периода, да. Должен же быть звуковой какой-то ряд для чтения книги.
3: Сейчас я нашел.
5: Нашел.
4: Дорогие друзья, мы общаемся с Леонидом. Ему 13 лет, он всегда готов. Телефон Чапельдука, то есть домен Чапельдука ему подсказал взрослый дядя, незнакомый при этом.
5: Нехорошо.
4: И да, Леонид знакомый. Сейчас готовит грибы-вешенки с мамой и читает ей про перестройку. А сегодня ночью Лене приснился Ельцин
5: со
4: страшной силой. Вот какой у нас слушатель, дорогие друзья. И сейчас нам Леня ставит музыку со своего девайса, перестроечную музыку, со страшной силой.
3: Это гражданская оборона.
5: Гражданская оборона. Прекрасно. У нас редко звучит этот коллектив.
4: Перестроечное, да.
5: Хорошо.
4: Качество звучания, кстати, у нас, я не знаю, как у вас, изумительное просто.
5: Леонид, большое вам спасибо. Здоровья маме и всей семье. Там у вас достаточно всему насыщенно дома. Людно.
3: Да, спасибо. Вашему радио тоже.
4: Спасибо.
5: Счастливо.
3: Счастливо.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: side and I smiled at her with my glassy eye. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Радио Чип и Дук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Сейчас мы позвоним на Вологодчину. Значит, там люди, которые на джипах, они прислали видео по грязи, по самой такой, знаешь, чавкающей, по уши. Люди на каких-то чумовых джипах, наполовину каких-то самодельных, наполовину крутых крокодилах, да, ездят месяц, получают от этого кайф. Причем сами ребята, так сказать, публика такая...
4: Потные.
3: Фрики такие очень наши слушатели, абсолютные юзеры. Поэтому вот один из них прислал вот этот привет. И пишет: «Джипер — это прежде всего утонченная творческая натура, а уж потом грязная пьяная скотина». Что на видео, в общем, можно опознать. Причем номер написан наполовину буквами, наполовину цифрами. Абонент Пахан. Пахан.
5: Алло.
3: Хелло, Джипер Пахан нам нужен.
5: Ну, я слушаю внимательно.
3: Ну, очень внимательно. Мы хотим услышать пьяную, грязный скотин-джипер, как пишет автор сообщения.
5: Ох. Наверное, не услышать его.
3: Мы слышим
5: потому
3: его.
5: Потому что он трезвый сегодня.
3: О-о-о. А у вас вот железный конь-то, он какой? Самделишный, самодельный или какой-то импортный?
5: Четырехколесный.
3: Ну, диаметр колес-то какой?
5: Так... У меня квадроцикл.
3: Квадроцикл.
4: Диаметр колес квадратных какой?
5: Так 26-е маленькие на квадроцикле, маленькие такие колесики.
3: Ну в этом же
4: но
3: фишка.
4: По диагонали
3: сам
4: сколько?
3: Здоровый, колесики маленькие или наоборот?
5: Не, квадроцикл маленький, зато зараза проходимый.
3: Ну резину сейчас зимнюю уже поставили или как? Шипованную, на цепях или как ездить сейчас?
5: Нет, на обычную.
3: Обычную.
5: Всесезонная.
3: Мне кажется, что джиперы на Вологодчине зимой в спячку впадают.
5: Я понял, кто мне звонит. Просто я болею пятый день подряд. И у меня что-то вообще температура мне плохо.
4: Может, вам грязью лечиться? Знаете, грязевые есть в ванной.
5: Вот так все замерзло, где ее сейчас?
3: Вот надо...
5: Ладно, бы летом, а сейчас где ее взять под снегом?
3: Вот залег в грязь, а к утру схватило. Вот проблема, как вылезти.
5: Да.
3: Ну вообще, вот что вас привело? Ведь когда-то человек первый раз же влез в это все по уши.
5: Созрел.
3: Да, вот как это? За компашку или как? Или перед девушкой похвастаться или как?
5: Нет, у меня была легковушка, и на рыбалку очень много ездил, и просто надоело бампера менять. Ага. И понял, что нужно что-то менять. Купил внедорожник, Chevrolet Niva. Вот, в городе увидел наклеечки, Volvo 4x4, решил поинтересоваться, зашел в интернет, нашел форум. Ну и понеслась, первый выезд, соревнования, и затянуло, блин. Засосало трясину.
3: Ну а там уж недалеко было и до Чапыльдука, теперь понятно.
5: Да, Чапыльдук вообще случайно нашел, купил себе телефон с андроидом. Первый свой телефон. И что-то радио искал, в интернет радио, в машине послушать.
3: Да.
5: И там подраздел такой юмор. Сначала не понял, что за приколы, о чем вообще люди говорят. Что за новости, что за фишки вообще. Ну кто эти люди?
3: Это мы. Это мы с вами. Как был слоган такой, помните? Просто мы работаем для вас.
5: Ну а потом посоветовал таким же знакомым это радио. И мне джипер. Потом отписали, нет, не джипер, он в Санкт-Петербурге, товарищи, мне потом звонили, сказали, что вообще, почему мы не знали это радио раньше.
3: Вот оно как. Ну, хорошо. Короче, давайте тогда слушайте за бесплатно пока Чапыльдук, а хотите платно слушайте, это уже на вашу совесть.
5: Так, вот, да, надо вот. Посмотреть, я знаю, читал вашу историю.
3: Ну, мы не...
4: Болезни.
3: Да, мы не затем звоним. Просто хотелось услышать скотину, так, как вы пишете, джипера грязного.
4: Он чистый, трезвый. Совершенно
5: интересный.
4: Не в кондиции.
3: Ладно. Ну,
4: ждем от вас больше.
3: Следим, да, будем в новостях как-то жадно ловить новости про вас.
5: Сезон звоните, может, болотик.
3: Хорошо.
4: Все, выздоравливайте.
3: Все.
5: спасибо.
3: Счастливо. Вперед. Пока, пока.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало семикратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов. И это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме. Рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. Ну а самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний только что услышанный вами звук был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Чипльдук. А смысл?

0: Let's try it one more time.
1: Эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная. Артур Миллер.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

0: Из потертого чемодука-чипальдука. Архивные.
1: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипальдук.
2: В эфире на минуточку новости. Впервые в истории резиденцию британских королей, чтобы я так жил, Виндзорский замок, будут на минуточку охранять солдаты-женщины, чтобы они были здоровы. В течение месяца отряд на минуточку королевской конной артиллерии, чтобы он был здоров, в состав которого входят на минуточку женщины, будет охранять покои королевы, чтобы я там жил. Состав отряда, чтобы он был здоров, насчитывает на минуточку 20 человек, из которых 5 на минуточку женщины, чтобы они были здоровы. Во время смены на минуточку караула они были одеты в старинную форму, состоящую из золотистых мундиров, чтобы я так жил, и украшенных на минуточку перьями киверов. В руках они несли церемониальные мечи, чтобы все были здоровы. Караул в королевской резиденции, чтобы я так жил, несется на минуточку круглосуточно, подвое, чтобы они были здоровы, или чтобы я так жил. Смена караула, чтобы он был здоров, происходит на минуточку каждые 2 часа. Конная артиллерия, чтобы она была здорова, стала на минуточку первым подразделением, в котором женщина на минуточку майор Эрика Бридж, чтобы она была здорова, стала на минуточку командиром. Именно в этом подразделении служит на минуточку самое большое количество женщин, 40%, чтобы они были здоровы. Этот полк, чтобы он был здоров, был на минуточку сформирован 60 лет назад и теперь насчитывает 168 офицеров, чтобы я так жил, и 120 лошадей, чтобы они были здоровы. Это были на минуточку новости на радио Чипльдук, чтобы вы все были здоровенькими.
1: Это были как бы ньюс на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

облетел листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

0: Минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.
1: 外務省のヤッチ事務次官は19日の記者会見で、先の6カ国協議で設置が決まった日朝国交正常化を協議する作業部会について、拉致を横に置いたまま国交正常化を話し合うことはありえないと述べ、国交正常化の条件として拉致問題の解決は不可欠だという認識を改めて示しました。
0: Это была минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, вот нам прям вот только что, минуту назад прислал координаты.
3: А, вы не думаете, что мы вам так быстро...
2: All in smile, да? All in smile, как понял.
3: Вы не думаете, что вам так быстро с Чапельдука позвонят? Вот сейчас вот оставили заявку, и сейчас прям сразу вам позвонят, прям вот так и с вами будут говорить. Вы даже не рассчитывайте на это. И не надо вот так считать, что мы вам сейчас прям вот прям все бросим и будем вам звонить. Да?
4: Вообще не ожидал.
3: Вот именно, и все. И правильно, и не надо ожидать. А то оставили заявку, думаете, прям сразу вам позвоним? Нетушки! Не
2: ждите,
3: надо.
2: Подождите, подождите,
3: вот годик-другой.
2: Вот годик, да.
3: А то так, знаешь, тоже пришлют, говорит, звоните им. И вот сразу берешь и звонишь им. И что получается?
2: Ну.
3: Нет.
2: Ну.
3: Это сейчас нельзя говорить, Андрей. Нет. Если мы сейчас поговорим, у человека, ему надо, он будет...
2: Ты дай человеку поговорить.
3: Не
2: сначала.
3: Надо. Мы ему должны предупредить, чтобы ждал. Ждите. И все. Клади трубку, все, кладите
2: чтобы
3: трубку.
2: Знать. Вот,
3: конечно.
2: У него, ник у вас, вот мы не поняли там какой-то,
3: вот
2: Саратов.
3: Вот у него ник, и мы не поняли, все. Скоро позвоним, ждите.
4: Жду.
3: Вот, правильно, все. Вот. Ну, потому что надо добились.
2: Все, пока.
4: Да я смотрел на телефон и ждал вот этот.
3: Он еще здесь, смотри, такой, убирай вот.
2: Вы еще здесь, что ли?
3: Ну что, Андрей, по-моему, да он опять сидим, да, вырубит, что ли?
2: Мы не можем отключить вас, у нас тумблер не работает.
4: Я пока с вами вообще-то.
2: Что?
3: Он не хочет отсоединяться. Положите трубку, видите, вы столько народу...
2: Вы мешаете людям музыку хорошую слушать на радио.
3: Давай заглушим хотя бы, давай заглушим его. Вот, невозможно, человек какой-то.
4: Да нет, я слышу вас и рад вашему звонку. Прям смотрел на телефон и ждал, когда это произойдет.
2: Ну
4: вот
2: ладно.
4: Только нажал отправить заявку, и сразу же я прям просто чувствовал, устал.
2: Ну ладно, оставляем вас в эфире, так и быть. Не будем вырубать. Висите на трубочке тогда, дышать можно, только ничего не говорите, чур. Ладно? Вот сутки висите и слушайте Чапельдук.
3: Да, ну вот это, видишь, это то, что нужно.
5: У нас все хаты записаны.

радио Чипльдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки,
2: где бы не слушали наши Чип и Дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

0: Everybody smile, please.
1: Всем влюбленным посвящается.
2: Один умный мальчик женился по расчету на богатой старушке. А когда он умер, ей досталось все его состояние.
3: Один, два.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, простите, пожалуйста, вы Евгений?
4: Да.
6: Вот вы можете вспомнить сейчас, что вы делали...
5: Что вы делали 5 лет назад, примерно в августе?
4: Сергей, 5 минут, хорошо, я...
5: Это не Сергей, нет, вы ошибаетесь.
4: Нет, это я своему руководителю.
5: Руководителю. То есть мы вас застали на защите диссертации. С тех пор вы бы как были студентом, а сейчас вы уже доцента метите.
6: И действительно, преподавателю говорите просто Сергей.
4: К сожалению, нет.
5: Нет?
4: К сожалению, нет.
5: Нет, пусть преподаватель повисит пока, да?
6: Давайте попробуем инвентаризацию памяти.
4: Я, кажется, догадываюсь.
5: Он догадывается.
6: Вот и зря.
4: Кто? Я думаю, что это с радио.
5: Да. Это явно не с телевидения.
6: С радио называется.
5: Да, с радио.
6: С радио.
5: Так, какого?
4: Да, с радио.
5: Какого?
4: Наверное, мое любимое радио Чипльдук.
5: О!
6: То есть вы хотите сказать, что за эти 5 лет вы не разочаровались?
4: Нет.
5: И несмотря на то, что он не слушал 5 лет радио Чипльдук, оно осталось его любимым.
4: Откуда вы знаете, что я не слушал?
5: А вот как-то так вот нас проинтуичило.
4: Нет. Мало того, я вашу аудиторию расширил человек, наверное, на 100.
5: Я-то думал, был скачок на 104 человека. От кого это? А это, оказывается, Евгений.
6: Евгений, вот так подчас звонишь радиослушателям неким, а они, в общем, не то, что не слушают, а и раньше не слушали, толком ничего сказать не могут, не понимают, кто им позвонил и зачем.
5: Да и заявку не они оставляли, а какие-то подставки.
6: А вот проходит 5 лет и выясняет, что Евгений практически нас узнал и даже, наверное...
4: Каждый день ждал.
6: Да. И, наверное, ждал, да. Вот сейчас, конечно, жду звонка.
5: И мало того, сейчас подвесил в режим ожидания преподавателя.
6: Которого называют просто Сергей. На нервной почве сказал ему Сергей.
5: И заслуженный деятель науки, кандидат математических наук, профессор Шмельбанский, ждет, пока Евгений в коридоре побазарит очень содержательно с радио Чипльдук.
4: Но... Да, именно так.
5: Так, а преподаватель у вас музыкальный, ему как-то нельзя заявку дать и выполнить нашу?
4: Может быть, совместно, а вы мне скажете, и мы совместно пропоем, да?
5: Вместе пропоем?
6: А у вас, послушать вот у вас что-нибудь? Мы же не обязательно народное творчество.
5: Вы вообще в какой просто... город-то попали?
4: Москва.
6: Интересно, да. А где район-то какой?
4: Район академическое, это у нас что? Это у нас академический.
6: Академический, да, наверное.
5: Преподаватель, да, академик, да, значит, все там.
6: Какие новые программы на Чипльдуке вас порадовали?
4: Ну, знаете, я не любитель программ, да, мне просто нравится как лаунж, как такой, да,
5: правильно.
4: Второй фон, да, очень способствует работе, да, и отдыху, соответственно. Когда мы собираемся с друзьями, общаемся только с радио Чипльдук.
6: Ну, хорошо, давайте будем окукливаться, будем что-то исполнять.
4: Хорошо, вы выбрали?
6: Нет, я хочу, чтобы Евгений, поскольку он действительно, что называется, заждался, пускай он сделает вот накопившиеся эмоции, выплеснет в каком угодно звуке.
4: В одном или в сочетании звуков?
6: 20 секунд в вашем распоряжении.
4: Ну, я уложусь, наверное, в 2.
5: Из них 19 на размышление, секунду на один звук.
4: Да.
6: Очень хорошо, так. Это 5 лет ожидания. Да. И вот такой...
5: Вот так реагирует, да,
6: посмотри,
5: настоящий...
6: Посмотри, какой была такая тесситура, частотный диапазон.
5: Ну, ты доволен?
6: Я доволен, очень хорошо.
5: Замечательно.
6: Очень хорошо. Мы сделаем джингл.
4: Ну, отлично, я старался.
5: Все, в это же время, на этом же месте, через 5 лет, и чтобы никаких изменений у вас в жизни не было.
6: Да.
5: В смысле, в худшую сторону точно.
6: Здоровья.
5: Всегда таким же молодым. Таким же позитивным.
4: Я вас тоже поздравляю оставаться такими же молодыми, прогрессивными.
5: Ну, какой дисциплине преподаватель-то, одним словом, профиль?
4: Да это не преподаватель, я не знаю. Ну, он мой, по сути, как наставник, да, но он мой руководитель.
5: Ну, из области какой, вот, радиоэлектроники?
4: IT, конечно же. Сейчас современная информационная технология.
6: Обнимаем, Евгений.
5: Все, оставайтесь с нами.
6: Спасибо.
4: Да, Пока. Спасибо вам. Пока. До свидания.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипыльдук. Начало шестого сигнала соответствует феноменально точному времени.

Радио Чипльдух. Превосходя свои ожидания.

0: La porta di Nasty.
1: Taxi to Bombay.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио. Wondering.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чипльдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы Prodigy, 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы Prodigy нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Prodigy с заварным кремом.

0: картинка.
1: Крепость капитулировала. Не выдержав осаду, изнутри

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек...

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: ресторан «Розалінда». Староновинский бульвар, дом 6. В нашем ресторане даже самый взыскательный, избалованный клиент будет жрать, что дадут.
1: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Диджей Костофей должен вам ответить.
4: Алло.
3: Костофей, ответьте.
4: Да, это я.
3: Здрасте, диджей Костофей. Кто-то вас очень сильно хочет услышать в эфире радио Чапыльдук.
5: Кто-то вас
3: кто-то из ваших...
4: В наши уши.
3: Кто-то из ваших друзей или вишенка, или грейпфрут. И пишет, чтобы вы в ответ нам назвали 25 групп по металлу.
4: По металлу?
5: Давайте 7. Хватит переспрашивать.
4: Я так много разного ответвления металла знаю, что боюсь, что буду...
3: Не уложитесь.
4: Общее название.
5: Давайте две.
4: А?
5: Две давайте, и еще одну потом.
4: Две?
5: Да.
4: Металлика первый состав, Металлика второй состав, который последний.
5: Спойте нам второй состав, что-нибудь. Можете сразу, вот, чтобы было понятно?
4: Не, у меня папа певец, я не пою.
5: Папа певец, а где папа?
4: Папа остался дома, а я еду в Витебск, чтобы потом завтра оказаться в...
3: А, так он в поезде.
4: В этом самом, как оно называется.
5: Ну, понятно.
4: Смоленске должен я оказаться завтра вечером.
3: А вы можете дойти сейчас до проводницы, дойти и спросить, почему они не заводят радио Чапыльдук по всему поезду через динамики? И второе, когда будет чай?
4: Чай позже, после проверки билетов.
5: А у вас билет есть?
4: Да, я, правда, вскочил второй вагон, потому что дико опаздывал. До седьмого шел, так что путешествие уже началось.
3: Ну спросите, вот могут они заводить по всему составу радио Чапыльдук?
4: Не-не-не, в моем родном городе радио Чапыльдук слушает только два человека. Я и еще один мой товарищ.
5: А папа?
4: Константин Лисовский.
5: А папа?
4: Папа? Нет, папа только поет в оркестре, солист-вокалист.
5: А слушать-то может при этом? Он что, не слышит? Он же поет, значит, слух хороший.
4: Ну, слух хороший, но я-то в поезде, а он дома остался.
5: Разумно. Так там ему и легче слушать Чапыльдук. Вы ему позвоните, чтобы он включил.
4: Нет, он не включит. Он второй день болеет и температурит.
5: Понятно. Сколько лет папе?
4: Лет папе?
5: Да.
4: Ну, 63 будет.
5: О, и поет
4: до сих пор? Мне уже 40.
5: Какой? Вам 40? Ух как.
4: Ну да, вот было месяц назад.
5: Отлично. Угу. Какой диапазон у папы? Он баритон или...
3: Или по металлу тоже.
5: Или контртенор?
4: Не-не-не. Он очень уважает Юрия Богатикова, поет песни из репертуара Магомедова, немножко из льва нашего драгоценного, Гривой, который Лещенко.
5: Да.
4: Ну и Кобзошу тоже иногда включает в репертуар.
3: Ну, отлично.
4: И Витя Фрази, есть такие старые закалки.
5: А где мы можем папу послушать?
4: Папу послушать?
5: Да.
4: Ну, наверное, в санатории Тёнки в следующие выходные, потому что в эти он вряд ли вытянет партию.
5: А давайте так. Мы сами можем не доехать, но, пользуясь тем, что у нас эфир-то хо-хо-хо...
3: Мы всех слушателей приглашаем в санаторий. Еще раз название.
4: Есть у нас такой поселок рядом с городом, Тёнки. Девчонки, поедем в Чонки.
3: Чонки, девчонки.
4: Ну и все ездят.
3: В санаторий Чонки послушать папу.
4: Девчонки заехали в Чонки, потом у них болят печенки.
5: Прекрасно. А вот если парни заехали в Чонки, направо, налево, где там этот санаторий, где папа будет петь Богатикова?
4: А их там несколько, это поселок санаториев. Так что они там периодически меняют дислокацию.
5: То есть вы предлагаете с утра приехать в Чонки и ходить по всем санаториям?
3: Чесать по всем санаториям.
5: А как имя отчество папы, чтобы мы знали прекрасного вокалиста все-таки?
4: Григорий Терентьевич.
5: Здоровья ему пожелаем, чтобы к следующим выходным...
4: Обязательно. Я в понедельник вернусь и обниму его и скажу, что Чапыльдук с нами.
5: Вот.
3: Я запамятовал опять, какой ближайший город там?
5: Чонки.
3: К Чонкам.
4: А город Гомель. Я из Гомеля еду в Витебск.
3: Из Гомеля в Витебск.
4: Чтобы потом заехать до...
5: Смоленск.
4: До Смоленска, да.
5: А что у вас там?
4: Надо там поиграть, покрутить.
3: Он же диджей Костофей.
5: А, точно. Ну, давайте вам успешных прокруток всяких там, скретчей и все дела, чтобы...
4: Нет, скретчи немножко не мой профиль. Это в прошлом.
5: А что сейчас нынче? Как они это делают?
4: Ну, сейчас все цифровики, но я взял с собой и диски, и пластинки, и ноутбук. Ну, в общем, все, что будет... Как попрет, так и случится.
5: И винил взяли, пластинки?
4: Я думаю, что будет весело. Но пластинки, да, виниловые, конечно.
5: Чего взяли-то?
4: Чего взял-то?
5: Ну?
4: Ой, ну, зачитывать не буду, в сумке лежит, расчехлять долго.
5: Ну, что так, навскидку?
4: Навскидку? Бодрящая мелодия.
5: Хорошо.
3: У вас купе или СВ, или как у вас, полка, верхняя, нижняя, как едете?
4: 11-я плацкартная.
3: Кто
5: напротив?
4: Напротив? Девушка сидит, грустит.
5: А у вас есть покушать что-нибудь?
4: У меня?
5: Да.
4: Ну, какие-то мандарины в кармане вроде валялись.
5: Предложите девушке, и это будет для нее
3: симпатично. Скажите, что мандарин, он такого же цвета и формы, как логотип радио Чипыльдук, завяжется беседа, то все, 5-10.
5: Глядишь, в Смоленске и вместе
3: Глядишь, через неделю мы будем гулять на свадьбе в санатории Чонки.
5: Ага. Прекрасный разговор, содержательный.
3: Меломанский, очень профессиональный, под стук колес. Девчонка напротив, впереди
5: папа
3: дорога.
5: Дома, прихворнул, но выздоровеет. Вокал, Чонки, Смоленск, сколько всего, проводница опять же.
3: Диджей Костафей был с нами.
4: И тут еще мы.
5: Счастливо, счастливо.
3: Удачи во всем.
4: Спасибо, ребята.
3: Папе привет, папе пока. Привет, удачи. Пока.
4: Обязательно, пока.
3: И здоровья. Ага.
6: Thank you.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: звучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

все люди произошли от обезьяны. Только одни раньше, другие позже. Кин Хаббард.

0: Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для экстренного сообщения нашего специального корреспондента Антона Шубникова. Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
1: Да, я вас слышу, Игорь.
0: Антон, объясните, пожалуйста, где вы находитесь и что случилось? У нас прошла бегущая строка на компьютере экстренное сообщение. Что произошло?
1: Да, Игорь, но об этом немножко позже. Сначала, где я нахожусь? Я нахожусь в очень неизвестном месте на стрелке Москва-реки у памятника Петру Первому, который стоит рядом с фабрикой «Красный Октябрь».
0: Наверное, у вас там вкусно пахнет сладким.
1: Нет, Игорь, сейчас здесь, похоже, больше пахнет жареным.
0: В каком смысле жареным, Антон?
1: Видите ли, Игорь, дело в том, что здесь сложилась очень необычная ситуация. Буквально полчаса назад здесь собралась небольшая группа людей очень странного вида и почему-то с ломами, баграми и пилами-болгарками. И несколько минут назад случилась еще более странная вещь. Они принялись штурмовать фигуру бронзового исполина.
0: В каком смысле штурмовать?
1: В прямом, Игорь. Вот часть из них, я вижу, что-то делает у подножия монумента. А остальные с большой скоростью, как заправские альпинисты, карабкаются по направлению к голове Петра Алексеевича и при этом разрушая все на своем пути.
0: А что это за люди, Антон?
1: Видите ли, Игорь, как мне удалось только что выяснить, они позиционируют себя как луддиты России.
0: Как? Луддиты?
1: Да-да, вы не ошиблись, Игорь. Именно луддиты. Это по названию английских кустарей-ремесленников, которые в свое время разрушали всевозможные станки и механизмы на мануфактурах, оставлявших их без работы, и тем самым препятствовали техническому прогрессу.
0: Очень интересно, и какие же требования выдвигают наши луддиты?
1: Наши луддиты России, в отличие от своих английских собратьев, пытаются воспрепятствовать художественному регрессу.
0: Чему? Чему?
1: Регрессу. Разрушая различные сооружения, уродующие, на их взгляд, облик нашего города.
0: Очень, очень интересная информация.
1: Простите, Игорь, похоже, акция близится к своей кульминации. Кажется, лудоросы своими пилоразделочными действиями ослабили сечение швеллеров, крепление памятнику к фундаменту. И гигантская статуя начала медленно накреняться. Грандиозное зрелище, Игорь, послушайте, я умолкаю.

0: Антон, вы еще на связи? Вас не накрыло волной?
1: Игорь, у меня просто нет слов. Это было просто потрясающе. Могу только добавить, что сейчас здесь, на месте бывшего расположения памятника Петру Первому, уже начался митинг активистов движения за восстановление этого замечательного памятника. Они заявляют, что буквально через полтора часа это монументальное украшение столицы будет снова стоять на месте. На этом пока все. С вами был Антон Шубников, специально для радио «Чипльдук».
0: Ну что же, дорогие друзья, мы будем следить за дальнейшим ходом развития событий. Оставайтесь с нами.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

Чипльдук. Шо говорите?

0: cut this shit.
1: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
2: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего Чипльдука в третьем квартале в 4 Чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдук развития, которая оценивала спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдукооборот упал на 22,6 чипльдука, чипли снабжения, дукоотведения, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничные товары чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузы чипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты чиплятом Дука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдукленности. Это были последние Дукости на радио Чипльдук. В студии был доктор Чипльдуков. До новых Дук! Берегите чипля! Продолжаем наше чипльдучание.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Wow!

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Чипел дюк.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипель дук.
2: Радио Чипель дук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Паштет из мужских носков. Ношеные носки расправить и обжарить на растительном масле с миндалем, майораном и мелко нарезанным сельдереем. Ни в коем случае не солить. Дважды пропустить через мясорубку. Смешав со сливочным маслом, протереть массу через мелкое сито, добавить желтки, мускатный орех, коньяк и тщательно взбить до густоты. Придав паштету форму сердца, выложить на серебряном блюде –

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире не очень свежие новости. Новости спорта. Сегодня в Ленинграде матч легкоатлетов СССР и США. Итак, очередной матч, пятый. Счет побед пока равный, 2-2. Сегодня на зимнем стадионе тренеры снова проверят олимпийскую готовность спортсменов. Кто победит сегодня? 6 марта 1976 года. Шансы 50 на 50, считает один из тренеров сборной команды США Макнайт. Не берусь назвать победителей в мужском и женском спринте. Мы постараемся выиграть все прыжки у мужчин в высоту, в длину, конечно же, с шестом. В соревнованиях не будет участвовать олимпийский чемпион Виктор Санеев, поэтому надеемся на успех и в тройном прыжке. Хорошо подготовлены и наши девушки в беге на 400, 600 и 800 метров. Напомню, это слова одного из тренеров сборной команды США по легкой атлетике. Вопрос корреспондента. А почему не приехали в Ленинград мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Стоунс и Олбриттен, установившие недавно новый рекорд мира в толкании ядра? Их и нескольких других наших звезд, отвечает тренер сборной команды США по легкой атлетике, задержали дома неотложные дела. Ведь они участвуют в строительстве капитализма в Америке. Это я так от себя добавил. Работа, учеба, от этого очень непросто освободиться. Но остальные сильнейшие атлеты приехали. Это интересный, полезный матч. Часть этих атлетов являются американскими шпионами ЦРУ. Это я тоже так пошутил сейчас. Хотя во всякой шутке есть доля правды. Точно так же считает и главный тренер сборной команды СССР А. Комаров. Кроме Борзова и Санеева, в Ленинграде стартуют почти все наши сильнейшие легкоатлеты. После долгого перерыва готовятся войти в круг для толкания ядра Надежда Чижова. Предстоит упорная, напряженная борьба. А в случае, если наша команда проиграет в командном зачете, мы обязательно возьмем реванш на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, который состоится в Москве. На этом наш спортивный обзор завершен. Спонсор этого выпуска – Таганрогский сталелитейный завод имени Цурюпа. Гантели спортивные мужские. Вес 2 килограмма. Артикул 5114. А также обувная фабрика номер 4 города Дербента. Чешки, женские, гимнастические. Из лучших элитных сортов кожзаменителя. Имеется большой выбор цветов. Коричневые, черные и зеленые. И, наконец, сухая питательная смесь «Толокно» Луганского пищевого комбината «Заря». Источник бодрости, энергии и здоровья. Вес одной упаковки 650 граммов. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам спортивных успехов. Эфир радио «Чепельдук» продолжит песня на спортивную тематику.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Ты какой-то сонный сейчас.
3: Сейчас проснусь. У меня днем все время сон.
2: Давай позвоним.
3: Все время днем не могу.
2: Таша, сейчас тебя Таша разбудит.
3: Таша.
2: Она пишет, что доступна 24 часа в сутки.
3: Таша доступна.
4: Сейчас въезжаем. 2:41.
2: Вот можем 2:41 с ней.
3: Таша. Таисия, наверное.
2: Нам
3: Таисия.
2: Величайшим уважением.
4: Алло.
3: Таисия.
2: А можно услышать Ташу?
4: Да, я слышу.
2: Здравствуйте, Таша. А Таша – это Таисия, да? Или Наташа?
4: Таша – это Таша, но я думаю, вот этого имени вполне достаточно. С кем я имею честь?
2: А имеете честь с Чиплем и с Дуком?
4: Добрый вечер!
2: Вечер? Ага.
3: Что значит... вы, кто вы, где вы?
4: Вау, вау, здорово. Ну, Таша, это Таша. Да.
2: Так.
4: Я чудовищно рада вас слышать.
3: Хорошее прилагательное.
2: Чудовищно. По-английски это было бы monstrously.
3: Monstrously.
2: Glad.
3: Может быть, Таша просто буква D не выговаривает. Может быть, Даша, может, все-таки нет?
2: Нет.
4: Нет. Первая буква T, как Т-34.
2: Т-34.
3: Угроза, смотри, что чудовищно, что Т-34, какая-то чудовищная.
2: И где же мы вас застали в эту минуту? Что вы делаете?
4: Я прогуливаюсь по улице и наслаждаюсь этой потрясающей осенью. Я обожаю это время года, я обожаю этот город, и несмотря на обилие машин, нелюбимых мною и людей...
3: А где же это можно обожать, этот город? Где же можно обожать этот город? По-моему, его можно обожать только в воскресенье утром. Но, судя по всему, сегодня ни воскресенье, ни утро.
4: Нет, неправда. Для того, чтобы обожать этот город, достаточно просто не лазить здесь на машинах, во время трафика. Ну, то есть вообще не ездить на машине, на самом деле.
3: А с людьми как быть? А с людьми как быть? Что их нужно расстрелять? Как быть, чтобы их не было много вокруг в таком количестве?
4: Ну, например, сменить... Сменить образ жизни, например, найти себе ночную работу и вызывать ненависть сограждан, когда в районе 8 утра ты будешь спящий и удовлетворенный возвращаться домой в то время, как и они будут направляться к станкам.
2: Это я понимаю, так ваш портрет, автопортрет с натуры. Нет?
4: Вот на самом деле я просто не работаю.
2: А просто не работает и просто гуляет по Москве, наслаждается осенью.
4: Я поэт, я пишу тексты, я к чему не привязана сейчас, кроме как изменение жизни вокруг меня.
2: Какой-то еще одна показательная слушательница радио Чапельду.
3: Типичный образ.
2: Так фонтан позитива. Да.
3: Саша, а извините, откуда средства к существованию? Вообще, если вы коренная москвичка, тут, наверное, есть варианты.
2: Ну,
3: как...
2: поэт, поэтесса. Ну, какие средства?
4: Да, ну, смотрите, значит, средства я добываю так. У меня есть такое количество перформансов, которые я могу продать. Вот люди приходят покупать билеты.
2: Перформансы за билеты.
4: Совсем наступают, когда я иду просто на какую-нибудь... По улице в центре города и кладу в шапку и начинаю читать свои тексты, и люди...
2: В шапку кидают.
4: Да, просто помогают мне в стиле.
2: Как здорово.
3: Слушайте, а давайте, конечно, давайте мы к вам поможем тоже. Вы скажите, где вы будете точно.
2: Какой отрыв вообще, какая свобода.
3: Мы пришлем
2: свобода,
3: человека, который пройдет мимо вас и так, ну...
4: Газдик!
3: Ну да, а почему нет?
4: Серьезное предложение. Я, пожалуй, даже не могу от него отказаться. Как насчет воскресенья?
3: Давайте придумаем
4: какой-нибудь флешмоб в это воскресенье.
2: Ты что в воскресенье делаешь?
3: Я в воскресенье, но я где-то буду проходить.
2: Проходить он будет где-то, да?
4: Чудесно. Пройдите где-нибудь в Болотной площади, скажем, в обед, например.
2: Болотная. Это у нас там вот мостик, который к Третьяковке ведет потом, да? Вот этот мостик.
4: Совершенно верно. Это переулочек Третьяковской галереи и прямо...
2: И там памятник Репину, известному поэту русскому Ильи Фемчу Репину.
4: Литератору,
2: да.
3: Ну что ж, неплохой вектор по нашим заявкам. А что вы нам в этот момент по нашим заявкам прочитаете?
4: Поэтому сейчас прочитать или что-то в воскресенье прочитать?
3: Давайте так, первую половину сейчас.
2: Нечетные строки сейчас, четные в воскресенье.
4: Нечетные сейчас, четные там. Сейчас, мне нужно сообразить. Одну секундочку.
2: Ага.
4: Нет, давайте не будем спаривать мозг слушателей такой замечательной радиостанции, а прочитать что-нибудь коротенечко. Uh-huh. Рассыпались стеклянные названия, рассыпались, как соль на мостовой, и едко расползает молчание, подчеркивая что-то нам с тобой. Мучительно вибрировать расцветами, мучительно дышать сквозь в горле ком, карманами, набитыми билетами до остановки счастья.ком.
2: Здорово, но вместо музыкальной паузы мы получили поэтическую. Зачет.
3: Однозначно.
4: Да. Огромное спасибо. Я безумно рада вас слышать. Я безумно рада, что вы существуете, потому что...
2: Спасибо.
4: Это островок выдоха в просто океанах вдоха.
2: Дай бог, что островок, а не кочка на болоте.
4: Углерода и вообще же все. Обитаемый остров – это кислород.
2: Ну, хорошо.
3: Таша, входите в наш список.
2: Мы вас заносим.
3: The very best of greatest hits.
2: Да, в какой-то клуб платиновую карту вам какую-нибудь выпустим.
3: Мы должны всех призвать, кто сейчас нас слышит, кто нас услышит. Вот давайте ходить по улицам Москвы и слушать. Где-то на какой-то из переулочков Арбата стоит Таша и читает свои стихи. Мне кажется, мы должны...
4: Да, везде только на Арбате. Везде в городе, везде... Надо говорить про людям.
3: Москвичи и гости столицы. Не проходите мимо.
4: Атансьон.
2: Будем считать, что это мы разместили у нас ваш аудиобаннер. Ждите
3: результатов.
2: Что вам на него накликают, набегут.
3: Спасибо, Таша.
2: Таш, ну что, тогда ждите звоночков. Будем там вам время от времени тогда постукивать, позванивать.
3: Теребить.
2: И вас куда-нибудь выдернем тогда.
4: Но пасаран.
3: Счастливо.
2: Вау, пока.
4: Все, никто не пройдет.
2: Ура. Счастливо.

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Швеция, Гетеборг. Духовой оркестр шведского портофлота провожает китобойное судно «Паддан» на промысел «Нарвала» в районе банки Стурхольм.

Морские медленные воды, и то, что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди.

0: сейчас.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
2: Bobby did Lohindale.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку: раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Мысль дня.
1: Судьба мыслящего человека – это пожизненное умозаключение.

probes. Rust probes.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?
2: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый день, в студии радио Чипальдук. Никита Фомчук
3: и Михаил Чонкин.
4: В эфире обзор фолкшопской прессы. Международного фолкшопской. На высшем уровне канцелярцев Владимир Путин, Барак Обама, Родок Целел, Лохерник, Лосрова на берегу Страссер, саммит, который все досядает, при том гостиница, где живут он, Суда Сану. МИД России остался доволен и Дуалов Стрелл G8.
2: Михаил, сегодняшний Владимир Ньюс пишет, что Владимир. Что вы по этому поводу пишете?
3: Не понял ничего.
2: Госдума не резиновая, пишет газета «Волчья». В парламенте готовится переписать регламент политреформы, и спикером озвучены. Продолжаем обзор прессы.
5: Перейдем к новостям спорта. Овечкин пропустил всего 17 матчей. Интересный вопрос о Овечкин. В самом в НХЛ. Оказалось, всего 17 матчей регулярно. Причем дважды Овечкину помешали приемы, которые в НХЛ посчитала опасными.
2: Михаил, можно перебить? А Фабио Капелло хотел трансфер в Тюрьму.
5: Фабио Капелло мой ПСЖ. Не устойка 3 миллиона.
2: А 8 миллионов евро в Катуроксе?
5: 8 миллионов евро. 3 миллиона евро РФС.
2: Это прекрасно. Продолжаем обзор свободной прессы и новости на радио Чернобыльском. По данным СМИ, Ким Чен Ын совершил 10 дней на яхте класса люкс британской компании International. Стоимость яхты 7 миллионов долларов.
5: А Фабио Капелло 8.
2: 8, не 7, а он в
5: тебе. Миллион на дороге не.
2: И о погоде, как всегда, осенне-зимний, гололедицы, минус плюс, жара, купание, серебряный, чинсат, плавки, загар, очки.
5: А что там ртутного столба?
2: Курс доллара на сегодня, копейка,
5: а евро,
2: по-моему, это ниже, чем ртутка.
5: Но
2: в скором времени я думаю, кризисы. Спонсор сегодняшнего выпуска новостей – компания «Вальса».
5: Доброго.
2: Это в студии были Чарльз Кунчук и Никита.
5: А Михаил – Оставайтесь.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

радио Чип и Дук. Ужасно!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

que toi, mon amour. J'étais 20 pas ce soir. Une orchestre sur les

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Костя пишет: скорее позвоните мне, скорее. Меня зовут Костя, скорее позвоните мне.
4: Алло.
3: Костя, Костя, Костя.
4: Костя, вот мы стримглав, преодолевая препоны, препятствия, вычеркиваем всех
3: подряд. Прошло полгода,
4: и
3: мы срочно звоним вам, Костя.
4: Какие полгода? Полтора года.
3: Полтора года прошло, и мы срочно звоним вам. Вы пишете нам: скорее позвоните мне, меня зовут Костя. Ложусь поздно, встаю каждый день.
5: О, это ж Чепульдух.
3: Оно.
5: Мы не обалдеть.
3: Обалдеть, Босоногов 2, Босоногов 2. Как понял прием, ваш ник видим перед собой.
5: Не-не, я как раз спортом занимаюсь.
4: Какой спорт?
5: Роликовые коньки.
3: Просто у вас, поскольку ник Босоногов 2, мы думали, что может быть босоногий спорт какой-то.
4: Как раз спорт на ногах, как раз ролики.
5: Ну, нет, с тех пор столько воды уже утекло, так он уже... прикрыл.
3: Как сколько утекло? Мы стремительно звоним. Полтора года прошло. У нас люди по 6-7 лет ждут. Вот нам 7
4: где
3: лет.
4: Где вы на роликах сейчас катитесь? Куда вы? Под горку или в...
5: А, в Санкт-Петербурге еду от дома. Вот, так, чтобы подольше покататься. Купили сегодня девушке ролики, вот опробуем.
4: Вдвоем?
5: Давно, а ей сегодня купили. Вдвоем.
4: А она умеет кататься?
5: Она, ну, делает вид, что умеет.
4: Ага. То есть лежит сейчас, да?
5: Нет, едет рядышком.
4: В шлеме, в защите?
5: Конечно, в защите. Нет, без шлема.
4: Без шлема.
3: А там дорожки оборудованные как, какие-то для роликов?
5: Дорожки, да. Тут же у нас в Петербурге одна из единственных, может быть, роликовых дорожек, которая вот есть на проспекте Просвещения есть. На ней очень много народу катается.
4: В эти полтора года что-то случилось такое, чтобы вы хотели нам рассказать, вот, коротенечко, что-то такое серьезное? Чему свидетелем мы не были?
5: Ну, не знаю. Любовь к вашему радио стабильна.
3: А?
5: Это главное.
3: Так.
5: Что я могу вам сказать.
3: Хорошо.
4: Но вы сказали, что утекло так, воды все, много. Все. Воды много утекло.
5: Ну, да, конечно. Я уж сменил род деятельности кардинально.
4: Ну-ка.
5: И вообще, ну-ка. Так я же работал поваром, а теперь я работаю тату-мастером начинающим. Кардинальное изменение.
3: Что мы можем от вас поиметь? Мы сразу же цепляемся. Мы такие цепкие. Тату в виде логотипа вот, или надписи Чипульдук. Вот все хотим, чтобы у кого-то... Нам присылали на почту, у кого-то из юзеров есть такое. К вам можно направлять вот, желающих?
5: Если я найду желающего, да нет, даже не желающего. Даже я даю вам
3: 100%
5: гарантию, что я набью вас. Ваш логотип, и выложу его вам на сайт, пришли на почту.
4: А кому вы его набьете?
3: Да вот уже слышно, девушка кричит, не надо.
5: Да, кому набью?
4: Лицо, главное, не бейте никому.
5: Не, вы что, я пацифист.
4: Так, значит, у нас есть татуировка потенциально уже готова у кого-то, видимо, у его...
3: У нас много заданий, значит, автобусную остановку нам сделали.
4: Да, но он еще, еще
3: и повар, видящий бульдука должны были испечь. Же повар.
4: А вы теперь не готовите уже для других, только для себя, в кругу семьи?
5: Ну, я думаю, все, что я вам приготовить, смогу приготовить, оно испортится в процессе при этого транспортировки.
4: Угу. Не, ну мы так просто выясняли, потому что из поваров в тату-мастера это, конечно, дорога прямая, но не каждый по ней...
5: Так по прямой дороге идти неинтересно. Интереснее, когда она то туда, то сюда, чтобы себя показать, мир посмотреть.
4: Ну да ладно, очень интересные судьбы у нас радиослушатель. Приятно всегда, когда вот не зацикливается человек на чем-то, а формат своей жизни меняет. Вот за полтора года много утекло воды, щей, всяких разных ух,
3: и борщей. И глядишь, через еще полтора года, то есть очень-очень скоро, перезвоним вам, а вы будете уже...
4: На орбите.
3: Да, космонавтом, да.
5: О, так я вам... Картинку-то по e-mail пришлю, вы мне позвоните, пообщаемся.
3: Да.
4: Точно. Ну что же, попутно вам ветра, на роликах-то там все-таки в Питере погода влажная, ветер
5: лучше,
4: дует.
5: Лучше без ветра, сейчас прохладненько еще.
4: Ну хорошо. Ну счастливо.
3: Успехов.
4: Спутницы, привет.
5: Всего вам хорошего, ребят. Развивайтесь.
3: Спасибо. Спасибо.
4: Счастливо.
5: Все, пока.
3: Пока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Ой, вечер добрый.
3: Станислав.
4: Мы вам верим на слово. Давайте серьезно поговорим с вами.
2: Давайте.
4: Вот какие у вас сложности, что вас в целом волнует?
2: Волнует меня что?
4: Ну да. Ну так серьезно, по возможности отвечайте так. Ну...
3: А он переспрашивает, выигрывая время, что пока он отдумывает ответ.
2: Я, конечно, я стараюсь хитростью брать.
4: А что будете брать ей?
2: Ну вот последний раз взял картошечку.
4: Интересно.
3: В гостю в магазине через служебный вход.
4: Поподробнее.
3: У нас такие уже есть, да.
4: Подожди-ка, картошечку хитростью.
3: Я же говорю, через служебный выход.
4: Так. А по овощам каким еще проходились подобным методом?
2: Я на самом деле овощи не сильно уважаю, не сильно люблю. Я вот честно могу признаться, мне больше нравятся фрукты.
4: Это интересная тема. Давайте поговорим более конкретно. Какие фрукты и почему все-таки?
2: Не знаю, боюсь оказаться пошлым, но мне нравится банан.
3: Я думал, он скажет фейхоа. Так, банан.
4: Ну, согласитесь, банан калорийный, в общем, недорогой фрукт. Как в советские времена, не надо его зеленым держать в темном помещении.
3: Он не прямолинеен, так сказать. Нет. Это не для простых людей.
2: Знаете, какой-то... я нахожу очень много общего банана с собой.
4: А объясните.
2: Ага. Ну, я тоже не сильно калорийный. Так. Меня тоже зеленого не надо держать.
3: Так.
4: А вот.
3: Ну, бананы же они гроздьями. А вы что, из многодетной семьи тоже?
2: Нет, я вот одной гроздью.
3: Одиночный такой.
4: И уже не фрукт. Зеленый. Зеленым себя не считаете, да?
2: Ну да, уже пожелтел в некоторых местах.
4: А вот скажите, бананы, мы вот даже с Андреем обсуждали, да. Они бывают с точечками, знаете, такими.
3: Вы знаете этот самый главный секрет, что вот хороший банан, он вот кожура в кругленьких черненьких
4: точечках.
2: Я вот не замечал за собой.
4: А вы, у вас где магазин с фруктами и овощами? Далеко от дома?
2: В метрах 100.
3: Так может сейчас прямо смотаете?
4: Давайте, может, сходим сейчас?
3: Давайте, штиблеты надевайте.
4: Или вы сейчас это самое, ванну принимаете, может быть, что-то у вас?
2: Я на самом деле вот голышом хожу...
3: Самое время за бананами.
2: Просто не знаю, как у вас, а у меня здесь минус 10 практически. И мне голышом...
4: А где это вы? Где это вы находитесь?
3: Голышом при минус 10.
2: Это город Новосибирск, Сибирь. Ох.
4: Значит,
2: и как-то голышом за бананами.
4: Ну что ж, действительно, я думаю, что не стоит заставлять голым, тем более, что, видимо, одежды же у вас никакой, да, сейчас нет нигде, да?
3: Человек убегает, быстро хватает бананы и убегает. И тогда точно хитростью взял. Хитростью взял 5 кило банан.
4: Голый вбегает, это уже отвлекает маневр.
3: Нет, а была такая фраза у Станислава Ежелеца, такой знаменитый мыслитель и юморист. Он сказал, хочешь скрыть лицо, выйди голым. Гениально же сказано, понимаешь?
2: Великолепно.
3: Так и здесь, вот, хочешь взять бананов, заходи голым.
4: А вы голым когда-нибудь куда-нибудь?
3: Кроме продуктового, заходили?
2: Ну, в речку было дело.
3: Так подождите, вы в речку при минус 10 заходили головой вертикально с вышки или как?
2: Нет, забегал перпендикулярно низине.
4: А где вы работаете?
2: Не знаю, поверите ли вы после моих слов, но я работаю психотерапевтом.
4: Ну почему?
3: Да.
4: Собственно говоря, люди к вам приходят раздеваться душевно, а вы...
3: Знаете, вы тоже можете нас сейчас, ну, упрекнуть, что мы как-то шутим там и там. Вы не первый среди наших слушателей. Это о чем-то уже говорит.
2: Не первый, кто слушает голышом.
3: И, в общем, наша целевая аудитория, мы теперь понимаем, все лучше и лучше.
4: Да.
3: Психотерапевты со своими воробушками, скажем так. Вот. А я, знаете, еще что вам, кулинарную рубрику. Вот у нас один слушатель в прямом эфире жарил картошечку. И вот мы онлайн наблюдали, как она, он режет ее, чистит, она потом румянится, он подмешивает, потом ее кушает, и мы его перезванивали. Замечательный звонок был, надо будет, кстати, его переслушать. А бананы ведь тоже жарят. Это десерт чудесный. Он карамелится, получается сладко. Может быть, вы бананы пожарите нам в прямом эфире?
2: В прямом эфире пожарить бананы?
3: Ну, может быть, не прямо сейчас, но вот подготовитесь, мы вам позвоним, и будет. Ну,
2: это забыли. Интересно.
3: Жарко бананов. Ну, хорошо. Значит, все темы мы отметили, все да. из вас...
4: Ну, я считаю, что...
3: Ну, психотерапевтическое мы... это сильно, это хорошо. Я даже вот не знаю, как продолжать наш серьезный дальше разговор.
4: А я думаю, его надо закончить, его не надо продолжать.
3: Наверное.
4: Нам нужно, конечно, попрощаться и в следующий раз все-таки разобраться с бананами окончательно.
3: Да, и может быть, мы застанем его как раз на работе, и кто-то будет перед ним сидеть, и как раз он спросит, хотите об этом поговорить? А тут мы.
4: Опля.
3: Ну до что новых же, встреч. До новых встреч.
4: Да. До свидания.
2: До новых встреч. До свидания.
3: Новосибирск тем временем.

прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

Те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет. Логан Пирсел Смит.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
2: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» у нас необычный сеанс. Мы отходим ко сну под перечень успокоительных и снотворных препаратов, разрешенных Минздравом к употреблению на территории РФ. Итак,
3: диазепам. Валерьяны, корневищ, экстракт. Мелиссы, лекарственной травы. Релаксасазан. Циклобарбитал. Реладор. Валокордин, доксиламин, донормин,

0: вадал, ни трест, а ни рия, сам вал, снови тел и маван, пикладорн, самол, тарсон, ландыша пустырниковые капли Ярославской фармацевтической фабрики, мелатонин, велсон, как спал, нео, меладапт, мелаксен, мелаксен баланс, меларена, меларитм, мелатонин эвалар, мелатонин сезе, соннаван, циркадин, дормикум, мидазолам, агонисты мелатониновых рецепторов, рамелтион, тасимелтион,
1: антагонисты орексиновых рецепторов, суварексант,
0: лембарексант, гетероциклические соединения барбитурата,
1: фенобарбитал,
0: это металл натрия,
1: алифатические соединения хлоралгидрат,
0: блокаторы H гистаминовых рецепторов, М-холиноблокаторы, димедрол, доксиламин,
1: средства для наркоза, натрия, оксибутират,
0: группы снотворных препаратов, бромиды, альдегиды, барбитураты, второй компонент – диазепам, фенобарбитал, карвалол, валокардин, хинозолины, метоквалон, бензодиазепины, хлордиазапоксид, флунитразепам, либриум, бротизолам.

0: Фемазепам, фурнитразепам, флуразепам, феназепам, топсиламин и, наконец, спиртные напитки.
1: Надеемся, что вышеперечисленные препараты подействовали на вас благотворно, и вы спокойно уснули. Всего вам самого доброго, приятных снов и свежего, бодрого пробуждения.

Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонной хранения резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57.30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шоппинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 442.
1: Южная Ирландия, 1924 год. Наименование устройства. Полумеханическое приспособление для сбора на местности дождевых червей для рыбалки в районах с мягкими грунтами. Принцип действия. Накануне дня рыбной ловли сборщик наживки совершает рейд по хорошо увлажненной топкой местности, почва которой черноземы или суглинки, богаты кольчатыми червями, отряды беспозвоночных, именуемыми в рыболовном обиходе дождевым червем. В ареалах предполагаемого скопления наживки сборщик-обходчик с размаху втыкает во влажную почву на глубину 30-40 сантиметров трубчатый щуп с подвижным штоком внутри, на нижнем конце которого закреплена самозатягивающаяся петля для захвата червя. После натяжения червячного механизма спиннингового типа на рукояти трубки ирландский рыболов-обходчик наматывает лесу на катушку, извлекая из почвы обнаруженного червя, который по точно рассчитанной траектории забрасывается в банку для наживки. Запись сделана рыболовом-любителем Джоном Фальфдрадлкерквотером, старшим, в районе топи Баскер-Мадл-Суамп 12 августа в 4 часа утра.

Добрый день. В студии у микрофона Максим Соловьев. В эфире «Новости». Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников. Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни. Доктор опровергает вредность красного мяса. Красное мясо считается вредным из-за того, что повышает уровень холестерина и вызывает риск развития атеросклероза. Однако, доктор опровергает этот факт. Диетологи вполне согласны с мнением телеведущего и врача и также советуют добавить его в рацион, но не более 3 раз в неделю. В нем содержится множество полезных веществ. В Москве началась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступили к подготовке теплосетей города к новому отопительному сезону. Работы уже начались на 100 участках, сообщил в четверг заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всего будут проведены гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых сетей. Чиновник добавил, что также городские энергетики при подготовке к осенне-зимнему периоду отремонтировали 118 тепловых пунктов, а также проводят работы по капитальному ремонту линий электропередачи. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. До следующих встреч!

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

ために命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.
2: Music, dance, bands has all been banded within the city limits of Toledo, Ohio, and Monroe, Michigan, where pop machines close after 6 o'clock. The sign reads, no dancing, no ghetto

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась более
0: чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

0: внимание, 105 на 80, 105 на 65, 130 на 80, 110 на 70, 120 на 70, 125 на 75, 110 на 70, 120 на 80, 120 на 90.
1: Мы передавали параметры артериального давления сотрудников радио Чипльдук. По вашим многочисленным просьбам, в рамках рубрики «Будем знакомы», мы будем продолжать еще ближе знакомить вас с членами команды нашего радио. А сейчас, как обычно, немножко музыки.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chipldook Radio.
2: На радио Чипльдук.
3: Здравствуйте!
4: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
3: Фрукты, рыба и овощи.
4: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
3: Ума? Ума ли?
4: И сохранить ли память? В США?
3: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
4: Легкими ли? Ушибами им оказали помощь на месте.
3: За рулем седана была ли девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
4: Ой-ли!
3: На сегодня это все новости. Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: В студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин?
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли?

Прозвучала музыка для катализации процессов изготовления коксующегося угля. Продолжаем нашу музыкальную программу. Race time is 1 o'clock and the weather picture looks favorable. This race should be a scorcher.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, фотография вот здесь вот. И письмо пришло нам. Здравствуйте, мы сидим тут и слушаем ваше радио, говорим с ящерицей и очень ждем вашего звонка. Номер такой-то. Фото ящерицы прилагаю. И здесь, значит, чашечка такая стеклянная с какой-то жидкостью, свиток какой-то, манускрипт. И очень смешная и немаленькая ящерка такая сидит. И ласково рука ее так поглаживает. И вот сейчас мы ей дозвонимся.
3: Угу.
2: Алло, добрый вечер, Татьяна. Это звонит радио Чипульдук.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, как там поживает ваша ящерка? Вот мы чего звоним.
4: О, ящерка поживает замечательно, он уже совсем так подрос.
2: Да?
4: Несколько раз полинял и прекрасно кушает.
2: Да.
3: Какой же маленький крокодильчик.
4: Ну, нет, это ящерка.
2: Ну вот на фотографии он сантиметров, или она, сантиметров 15, да?
4: Ну да, сейчас он побольше, не знаю, 18, наверное.
2: 18, да. Вы ему, наверное, комплименты говорите, что ему больше 17 не дашь. А вот скажите, пожалуйста, а это, кстати, все-таки он или она?
4: Это он, мальчик кто.
2: Вот, что, какие деликатесы?
4: Он сверчков кушает, мы его кормим сверчками.
2: Сверчками.
3: А где вы их берете?
4: В морозилке.
3: В морозилке?
4: Да.
3: А кто их туда кладет?
2: Они сами там заводятся, что ли, или надо покупать?
4: Надо покупать.
2: Подождите, в морозилке, значит, они что, в анабиозе, когда они оттаивают, они оживают и скачут, двигаются, сверчат?
4: Нет, они уже не скачут, не двигаются и сверчат,
2: они уже
4: просто лежат и их съедают.
2: Они уже являются, да. Понятно.
4: Ну, приходится на зиму заготавливать.
3: Что-то в этом есть какая-то печаль, нет?
4: Мы тут очень устали от зимы просто, поэтому в этом есть печаль.
3: Устали от зимы? А что у вас там с климатическими условиями?
4: Все очень резко континентально.
3: А где вы вообще?
4: Сибирь.
2: Конечно, ящерка — это последняя радость, но уже и она... Как-то...
3: Ну а что там, весна-то никак не...
2: Не проклевывается?
3: Да, ничего там нет?
4: Ну, нет, есть какие-то намеки, да, но...
3: Как думаете, придет?

0: Я думаю, оно непременно придет, оно по-другому-то не получается никак.
1: Ну, может быть. И...
2: Ну, а ящерка-то как на это среагирует? У него какие-то мартовские мяуканья начнутся, захочет проситься выгуливаться. Выгуливаете его или нет?
0: Ну, мы его по квартире выгуливаем, да, он просится, чтобы погулять. Я не знаю, что в марте будет, и не знаю, как у него будет проявляться его весеннее настроение.
2: Ну, а как это вот посмотрим. Он уже убежит, не убежит, хвост оставит в руке, и все, лови?
0: Да нет, он спокойненький такой.
2: Да что вы говорите? А это какой-то вот особый вид, да, вы выбирали?
0: Ну, это самый простой в уходе. Эублефар — это прям такая самая простая рептилия, которую можно завести. Ну, одна из самых простых.
2: Просто, да, вот такой выбор, вот ящерка в Сибири для какого-то релакса, утешения, веселья. Да, очень нетипичный у нас с вами какой-то сейчас вот сегодня звонок. Люди как-то у нас бодро так все. Здесь действительно релакс, медитация.
0: Так получилось.
1: Что-то мы никак не развеселились. Что-то мы вообще никак...
2: Совсем не похоже на сообщение. Здравствуйте, мы сидим тут и слушаем ваше радио. Говорим с ящерицей, очень ждем вашего звонка. Алло? Алло. Да, да, грустим. Да ящерка-то, в общем-то, год как похоронили. Я шучу, конечно, черный юмор. Ну как же без него? Вот.
0: Мы это уже 2 месяца назад писали, 2.
2: Да, уже 4 раза ящерицу поменяли. Это да, уже да. И он, и она, и оно, и ящерица трансгендер да. была. Все, да, уже много воды утекло.
1: Откусили 2 пальца мальчику.
2: Да. Там, хвосты висят на стене, как рога оленей, трофеи.
1: Ничего. Зима не кончается. Да.
0: Спасибо вам большое.
1: Ну что тут можно сказать? Что хоть тут? Посмеялись в конце. Уже
0: да,
1: хорошо.
0: Спасибо, правда. От души посмеялись.
2: Ну давайте просыпайтесь там. Уже пора, наверное, вам на работу.
1: А, кстати, сколько сейчас времени в Сибири? Может, там...
2: Сибирь, она длинная, ты понимаешь? Сибирь с запада на восток длиннее, чем Чили с севера на юг.
1: Ух ты!
2: А может, и наоборот.
0: У нас полночь.
2: Значит, это где-то мы попали. Типа Красноярска, что ли?
0: Ну, недалеко.
1: А ящерицы почем сейчас?
0: Что-то 1500 маленькая.
1: Чего?
0: Рублей.
2: Все вздохнули с облегчением.
1: А какие еще... Вот последний вопрос. Какие еще радости в жизни, кроме ящерицы?
0: Ой, у меня работа хорошая.
1: Вот это же главная радость в жизни, хорошая работа. Это же...
0: Я научный сотрудник в институте.
1: Понятно. Больше никакими подробностями не поделитесь. Что за наука такая счастливая?
0: Биология. Нет, наука замечательная.
1: То есть вы ящерицу заманили из-за того, что вы биолог.
2: И потом ее препарировать будете.
0: Нет, ни в коем случае, нет. Просто я вот биолог, а у меня никакой животинки дома не живет. Я подумала, что надо что-то завести, чтобы у меня как бы по-правильному все было.
2: Ну, а друг человеческой породы не завелся?
0: Завелся.
2: Уже хорошо.
1: В общем, я понимаю, что основная проблема это зима, будь она неладна.
0: Да, это такая существенная проблема. Но мы сегодня ждем лета, и оно неминуемо настанет.
1: Да надо бороться, конечно, ждать и бороться. Зимой надо
2: чебульдук послушать бороться. Надо как-то время от времени. А то прислали фотографии в минуту душевной слабости, понимаете, а дальше нас забросили и сидят там, нудят. Это сплин и хандра. И питомцу вашему заведите подружку тоже. Они будут резвиться, а вы будете их наблюдать и с них брать пример тоже. Какая-то пойдет движуха.
0: Хорошо.
1: Ну, мы вас это самое... Будем ставить в пример, мне кажется. Человек, который счастливая работа, и дома ящерица, и есть еще и друг, и вообще все.
2: Как зовут
1: друга?
2: Друга, нет, большого.
1: Друга ящерицы.
2: Маленького. Ящерицу как зовут? Ящера как зовут?
0: Ящера Хтонь зовут. Хтонический.
2: Как? Хтонь? Хтонь, да. Это. Ну, понятно, да, такой сленг. Ага. Ну, про того друга не спрашиваем. А вы, по-моему, Татьяна, вот мне кажется.
0: Да, Танюшка.
2: Ну вот.
1: Ну и хорошо.
2: Татьяна, да.
1: Все, на связи.
2: Очень интересно было, конечно, наглядно. Ага. Но вот жалко, что слушатели не видели фотографию этого питомца. Но он очаровательный. Все. Покедова. Оставайтесь все, всем семейством.
1: Всем привет.
2: Пока.
1: Пока-пока.
2: Не грустите. Пока.
0: Ага.

0: Хочешь услышать это вживую?
1: Хочешь узнать, что ждет тебя в будущем?
2: Хотите, чтобы ваш район развивался?
3: Хочешь заглянуть в будущее и изменить судьбу?
4: Хотите узнать, сколько стоит ваша квартира?
5: Хочешь быть в курсе горячих новостей шоу-бизнеса?
6: Хотите выгодно поменять свою старую технику на новую?
7: Хотите ноутбук стильный и мощный?
8: Хотите сэкономить?
9: Хотите участок в готовом
10: Хотите
9: поселке?
10: Узнать свою судьбу?
11: Хотите больше драйва?
12: Хочется приключений?
13: Хотите выиграть новый
14: Хочешь
13: седан?
14: Хочешь зацепить девчонку?
15: Хотите потрогать руками?
16: Тоже хотите общаться, переобщаться?
17: Хотите новую шкурку?
18: Хотите получать от шопинга еще
19: Хочешь
18: больше положительных?
19: Умный?
20: Хотите новый мобильный телефон?
21: Хочешь отправиться в Париж?
22: Хотите, чтобы все это звучало с утра до вечера в эфире радио Чапайдук? Радио Чапайдук – экологически чистое радио, без рекламы. Мы существуем только на средства от вашей поддержки.
23: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с вашими.

Чипльдук. А смысл?

Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Дамирджан пишет нам, всегда готов. Лениногорск. Последний город с именем Ленина.
3: А?
2: А Дамирджан?
4: Дамирджан, держитесь, все Лениногорске, все никак не можно тебе изменить имя. Говорю, скажи ему, что...
2: Чипильдук звонит.
4: Чипильдук, с радостью звонит тебе. Чипильдук.
3: Чипильдук?
2: Да.
4: Чипильдук, не Чипильдук, а Чипильдук.
3: Ничего?
4: Не Чипильдук, а Чипильдук.
2: Ударение правильно.
4: Ударение, знаешь, как правильно говорит? Лениногорске живешь.
3: Ну?
4: Ну что, ну? Дальше говорят и баранки гну, шутки
2: писал,
4: такая.
2: Писал на Чипильдук или нет?
3: Писал.
4: Что писал? Писать?
2: Отвечай тогда из Лениногорска. Ну, последний город с именем Ленина, Джана.
4: Да. Что про Ленина знаешь? Какой человек был? Какой твой мнение, Ленин?
3: Мировой, вождь мирового пролетариата.
4: И это каждый знает. Что конкретно?
3: Что конкретно?
4: Что как настоящее имя? Как его звали по-настоящему? Не Ленин.
3: Вовка.
4: Си фамилии говори, какая у него.
2: Ульяновджан?
4: Ульяновджан. Много знаешь, слушай. Мы-то знали, но не всю информацию.
2: Где Лениногорск где находится?
3: Какой? Татарстан.
4: Татарстан.
2: Я думал, южнее.
4: Слушай, значит, мы ошиблись. Давай закрой.
2: Я дыню ждал, персик
4: ждал. Слушай, это не тот Ленинакан.
2: Ждал кизил, ждал, абрикос ждал.
4: Слушай, мы звонил тебе, нас Чипильдук и попросили, заплатил деньги, просил, чтобы мы с Маликом Джаном позвонили. Мы говорим, что ты такой, как мы, а ты же татарин. Это другой, слушай, надо сворачиваться.
3: А это сейчас меня что, в эфире слышно, что?
4: Какая эфире?
2: Практически. Но мы нам помощь нужна, нам продукты нужны. Чипильдук закрыться может.
4: Ты можешь это татарский какой-то прислать соус, там что у тебя есть?
3: Ну ладно, пришлю какой-нибудь.
2: Чтобы мы не голодал.
4: Чтобы вкусные татарские пищи.
2: У Чипильдук кризис большой.
3: Куда отправлять?
2: Москва, Чипильдук до вас требует.
4: Чипильдук гуманитарный. Мы тебе гуманитарной музыки, ты нам помощи давай.
3: Хорошо.
4: Слушай, брат, ты хороший, давай заканчивать разговоры.
2: Если бы каждый был такой, помогал бы из Татария, из Абхазии, из Дальнего Востока, из Германии,
4: слушай, здоровье
2: из Норвегии.
4: Да, из Гибралтара.
2: Так тогда Чипильдук спасем, с голод не помрем тогда.
4: Да, ты про Гибралтар забыл. Гибралтар.
2: Я знаю гибель Помпеи.
4: Нет, Гибралтар. Знаешь, такая остров.
3: Гибралтар.
2: Мирджан, вот взяли новый сотрудник. Сами не рады. Он такой активный приехал, не знаю откуда.
4: Слушай, ты мне сказал, что я родственника буду звонить. Телави. Куда ты, биты татари? Я не могу с ним говорить.
2: Я думал, может, Таджикистан, Узбекистан мы звоним.
4: Слушай, ты географию учил географию. Где Ленина Барикан?
2: Татарстан суровый климат, там абрикос плохо растет.
3: Что, нет.
4: Давай не позориться, заканчивай разговор.
2: Давай заканчивать. В общем, помогаем все Чипильдуку, окушаем Чипильдук,
4: да,
2: как можем.
3: Хорошо, геноцвали, давай.
2: Все, это все в одну кучу. Геноцвали, Джан.
4: Вода, ты что, первое место, второе место в мире.
2: Радио Чипильдук, интернациональный радио.
4: Станции.
2: Спасибо, дорогой.
3: Спасибо, Комарджоба.
2: Пока.
3: Пока. Пока-пока. Счастливо вам. Спасибо, что позвонили.
2: Спасибо.
3: Давай.
4: Ты говорила мне, что ты друзья мои набиваешься.
2: Слушай, а что ты акцент все больше и больше переходишь? Я начал нормально по-русски.
4: Ты по-русски какой язык знаешь?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровая забору длиннее 20 метров появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решила построить забора, которая закроет виду на горой Фудзи, сообщала агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского местом, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавая аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогам, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех порам, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станислава Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

Я не знаю, кем был мой дед. Гораздо больше меня занимает, кем будет его внук. Авраам Линкольн.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы звоним во Фрязино. Вот до сих пор так и осталось неясным, Фрязино это или Фрязево. И вот целый звонок мы базарили, пытаясь выяснить все-таки, какая разница.
4: Алло.
3: Петр, вы нас слышите?
4: Да, слышу.
3: Чапыльдук, вы нас в прямом эфире слышите или с задержкой?
4: Нет, я сейчас нет. Слышу вас не в прямом эфире, а вот по телефону. Но потому что я домой пришел.
3: Ну, включайте скорее, включайте скорее радио. Вы в прямом эфире. Вы можете себя услышать в прямом эфире.
4: Ну, это прекрасно. А еще я обратил внимание, у вас перестал накрывающий медный таз вращаться на сайте.
3: Вы знаете, таз висит. Это немножко к добру, но таз висит недалеко, на гвозде. И иногда от стука хлопающей двери он срывается и с грохотом падает. Мы стараемся, бросаемся и грудью закрываем сайт, чтобы он туда не попадал. Ладно, это Петр все это выслушивал терпеливо в городе. Так мы и ведь запутались, Фрязино это или Фрязево?
4: Я же сейчас уже и не припомню, где я там был в этот момент.
3: Ну, в этот момент, сейчас вы где-то в Москве, наверное, находитесь, да?
4: Да, сейчас вот я дома. Вернулся с работы к дочери.
3: Ага.
4: А, да, я еще сегодня с утра отправил сына в Санкт-Петербург с классом целым на конкурс певцов. Он поет альт-сопрано у меня в школьном хоре.
3: О, как замечательно. Жалко, что вот вы его отправили. Сейчас бы он нас просто...
5: Порадовал.
3: Да.
4: Ну, вот, к сожалению, не могу. Может порадовать дочь.
3: Ну, давайте вот, дочь, что ли. Она тоже...
4: Но вы должны учесть, что ей... Сколько ей лет-то у меня? Всего 6 лет, и поэтому 6-летний ребенок будет.
3: Ну, хорошо.
5: То есть определенного вида голос у нее нет.
3: Как ее зовут?
4: Ее зовут Софья. Сейчас, секундочку, я вот ее...
5: Она не засмущается?
3: Распакуйте ее.
4: Пойдем со мной в ту комнату, вот там, где ничего больше не звучит.
3: Это, видимо, студия.
4: Ты как сегодня в «Голосе»?
6: Вы
4: не хочешь песенку спеть?
6: Программу «Голос. Дети Чапыльдук».
4: Спой песенку, пожалуйста, как-нибудь. Вот как ты в своем кружке понимаешь, ты поешь.
7: Коляда, коляда, пушкуная борода, пышки, лепешки, свиненые ножки, все сидят на нас.

0: Двор кота.
1: Спасибо, Сонечка. Мы хлопаем здесь. Софья Петровна, как я понимаю, из Москвы сейчас. Ну, где-то это между Фрязиным и Фрязевым. Такой есть городок Москва. Спасибо. Петр, вы свою программу выполнили? Оставайтесь
2: да,
1: с нами. Все, в следующий
2: спасибо.
1: Раз
2: огромное.
1: Сына вашего будем слушать.
2: Да, но он профессионально сможет.
1: Вот, а мы не сомневаемся. А что, а Софья что, не профессионально это было?
2: Ну, она начинающая.
3: Ну, замечательно начинающая, должен я вам сказать.
1: Ну, спасибо. Замечательно.
3: У нее
1: спасибо.
3: Большое будущее.
1: Да, а мы помчимся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго. Всего доброго.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки.